ты сводишь мне стон. Два мы приказ, но на то без рак ты спал на глаз.